0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Led Zeppelin.

Linkin Park. Только здесь, только на Рок Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем...

0: Привет вам, дорогие екатеринбургские арсенальцы! Поздравляю вас с днем рождения родного города! Гуляйте, веселитесь, но безобразие не нарушайте! С праздником!
1: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка, группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

Привет вам, дорогие екатеринбургские арсенальцы! Поздравляю вас с днем рождения родного города! Гуляйте, веселитесь, но безобразие не нарушайте! С праздником!

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон с песней «Мне тут били кое-что сказал».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда.

0: Привет вам, дорогие екатеринбургские арсенальцы! Поздравляю вас с днем рождения родного города! Гуляйте, веселитесь, но безобразие не нарушайте! С праздником!
1: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
1: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.

Рок-Арсенал. Рок-Арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: Привет вам, дорогие екатеринбургские арсенальцы! Поздравляю вас с днем рождения родного города! Гуляйте, веселитесь, но безобразие не нарушайте! С праздником!
1: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом».

0: реклама. Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
1: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
2: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
1: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
4: Концертный зал «Рок-Арсенала».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

Привет вам, дорогие екатеринбургские арсенальцы! Поздравляю вас с днем рождения родного города! Гуляйте, веселитесь, но безобразие не нарушайте! С праздником!

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Новое штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области из-за непогоды. В субботу 1 августа в отдельных районах прогнозируются сильные дожди, ливни, грозы с градом, в том числе крупным, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, предупреждает Министерство общественной безопасности. До 3 августа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках. Жители призывают быть осторожными в помещениях, на улице, автомобилистов в пути. Добавлю, что в Екатеринбурге в субботу в день города днем ожидается сильный дождь с грозой. Цены на бензин за неделю снизились в 23 регионах России, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата. По его данным, наиболее заметные изменения произошли в республике Мариэл, где бензин подешевел на 9,7%. В Воронежской и Иркутской областях снижение более 6%, но разброс цен на разных заправках в регионах остается большим. Стоимость, например, 95-го доходит до 113 рублей за литр, говорят жители, сообщает БФМ. Напомню, 30 июля российское правительство приняло постановление продлении полного запрета на экспорт бензина до 31 января 2027 года ради поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Между тем, в Свердловской области нет дефицита автотоплива. Сформирован достаточный запас. Об этом заявил глава управления ФАС региона Дмитрий Шалободов. По его словам, при активном потреблении топлива его хватит на неделю. Цены в среднем выросли не более чем на 5%. Всего в регионе насчитывается 690 заправок и большинство, 428, независимые. Именно на них цены на топливо могут сильно отличаться. У предпринимателей разные модели поведения в этой ситуации. Кто-то придерживает топливо, кто-то покупает у трейдера по высокой цене, отметил глава ФАС и подчеркнул, что у сельхозпроизводителей топливо есть у всех, пишет «Комсомольская правда». Реконструкция цирка в Екатеринбурге завершена на 60%, сообщили в пресс-службе компании «Единый заказчик». Подрядчик отремонтировал, в частности, купол, установил подсветку, также заменил кресла в зрительном зале. Сейчас идет ремонт служебных помещений для артистов и вольеров для животных. Напомню, работы в цирке начались в 2023 году. Сроки их сдачи уже дважды переносились. Стоимость реконструкции составит почти 3 миллиарда рублей, отмечает РБК. До российского параллельного проката добралась «Одиссея» Кристофера Нолана. Так называемые предсеансовые показы с 30 июля проходят в отдельных кинотеатрах, пишет Life.ru. Отзывы критиков противоречивы. С одной стороны, они говорят, что главный герой «Одиссей» не такой, как у Гомера. В фильме нет эмоциональной, политической и этической глубины, но хвалят зрелищность. Это самый дорогой фильм в карьере режиссера. Он полностью снят на IMAX-камеры нового поколения. В картине также плеяда звезд от Мэтта Дэймона до Зендаи. Все корабли в картине пригодны для плавания, а перед съемками актеры учились управлять старинными судами, отмечает Лента.ру. Официальные курсы валют на выходные: доллар 79,46, евро 91,19.
0: Информация на правах рекламы.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104.5 FM.
2: Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: реклама.
1: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
2: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+.
3: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
4: Полчаса без рекламы.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней «Круче, чем когда-либо».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: Привет вам, дорогие екатеринбургские арсенальцы! Поздравляю вас с днем рождения родного города! Гуляйте, веселитесь, но безобразие не нарушайте! С праздником!
1: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: реклама.
1: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
3: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
4: Полчаса и без рекламы на «Арсенале».

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

0: Реклама.
1: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+.
2: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней «Круче,

0: Привет вам, дорогие екатеринбургские арсенальцы! Поздравляю вас с днем рождения родного города! Гуляйте, веселитесь, но безобразие не нарушайте! С праздником!
1: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: новости.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый день. Дождь в Екатеринбурге не закончится в день города. Лить сегодня будет до конца суток, а вот в воскресенье циклон, который принес сильные осадки, сдвинется в Челябинскую область и унесет дожди на Южный Урал. В Свердловской области дожди ослабеют, на севере их будет совсем немного. Сегодня из-за дождя на площади Пятого года перенесли первый блок турнира по падлу. Турнир, посвященный Дню города, сдвинули на неопределенный срок. На мокром покрытии играть небезопасно, сообщается в телеграм-канале организаторов «Лето на площади». Сегодня с утра в Екатеринбурге открыли движение по мосту на улице Куйбышева для общественного, личного транспорта, трамваев и пешеходов. Как сообщил мэр Алексей Орлов, в честь Дня города срок открытия моста сдвинули на 2 недели. Строительство подземного пешеходного перехода, который свяжет берега и сети, продолжается. Завершить работы планируют к ноябрю. Новый тоннель впервые обеспечит прямой пешеходный транзит между участками набережной Малышева-Куйбышева и Куйбышева-Декабристов, сообщает «Новый день». В день города в академический район Екатеринбурга пустили новый трамвай. Маршрут номер 16 Волгоградская Урфу перенаправили на конечный остановочный пункт академика Парина. Также маршрут продлен до остановки 40-летия ВЛКСМ, сообщили в Гортрансе. Ранее в академический ходил только один трамвай маршрута номер 1. Его запустили в конце 2023 года. Операторы связи сделали мобильный трафик мессенджера «Макс» бесплатным. Это подтвердили в Минцифры. С 1 августа пользователи национального мессенджера получили возможность пользоваться всеми его функциями без удержания платы за мобильный трафик. Такое соглашение было заключено между крупными операторами, в числе которых «Мегафон», «Билайн», «МТС» и «Т2». В Германии в поисках новых источников белка разработали рецепт баварской колбаски с мучными червями. С классическим немецким рецептом экспериментировали студенты из университета в Кульмбахе. К привычному рецепту они добавили измельченных мучных червей, заменив ими 20% свинины. Разработка возмутила местных жителей, особенно в южной части Германии, где рецепт назвали шокирующим. Авторы идеи в защиту проекта заявили, что такая колбаса содержит больше протеина и ненасыщенных жирных кислот, которые положительно влияют на здоровье сердца. Доллар на выходные 79.46, евро 91.19.
1: Информация на правах рекламы.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ЭЗ Проспект Первый Южный. Проект декларации на сайте nash.com.rf.

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
1: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+.
2: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
3: Рок-арсенал. Привет вам из радиоприемника.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон с песней «Мне тут били кое-что сказал».

0: Магистральный подход. Программа о железнодорожном транспорте. Железная дорога влияет на жизнь каждого из нас. Магистраль соединяет большие и малые города, а ее работа, как индикатор, отражает состояние всей экономики. Разобраться в актуальных вопросах железнодорожной отрасли нам помогут эксперты Свердловской железной дороги.
1: Обзор официальных железнодорожных пабликов традиционно начнем с новостей федеральной повестки. Канал «Российские железные дороги» в мессенджере «Макс» сообщает, что средняя масса грузового поезда на сети дорог в первом полугодии достигла 4098 тонн. Это на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Показатель вырос на 39 тонн. Что же стоит за этими цифрами? 39 тонн обычно входит в пару автомобильных фур. То есть каждый грузовой состав теперь берет на борт как бы две фуры груза дополнительно. Для понимания масштаба, по сети РЖД каждый день проходят тысячи таких поездов, и один состав заменяет порядка 200 фур. РЖД системно работают, чтобы пропускать больше тяжеловесных поездов, усиливают путь, энергоснабжение, надежность мостов и других искусственных сооружений. Увеличение массы поезда при сохранении числа ниток графика дает значительный эффект. Уменьшается расход энергии на тонну на километр, повышается отдача от каждого локомотива на существующей инфраструктуре. СВЖД расширяет географию ускоренных грузоперевозок. Как сообщает канал «Свердловская дорога» в мессенджере «Макс», количество маршрутов, где грузовые поезда на постоянной основе курсируют по специальному графику, превысило 150. Доставка сырья и готовой продукции по технологии «точно в срок» позволяет грузовладельцам интегрировать перевозки в производственный цикл и экономить на эксплуатационных расходах. В первом полугодии СВЖД по запросам предприятий добавило 14 новых направлений, где перевозки ведутся по согласованному расписанию. В их числе ускоренные маршруты для лесных грузов между станциями «Бисер» и «Пермь-2», для сборных грузов со станций «Аппаратная», «Шувакиш» и «Асбест», для удобрений в контейнерах со станции «Березники», «Сортировочная» и «Соликамск-2». По регулярным ускоренным маршрутам СВЖД отправляет также контейнерные поезда повышенной длины из Тобольска на Дальний Восток и тяжеловесные поезда с удобрениями в Китай.
2: На днях во Владивостоке презентовали спецменю «Вкусно в поезде России». Канал «Российские железные дороги» уточняет, что проект приурочен к году единства народов страны. С 1 августа пассажиры поезда «Россия» Владивосток-Москва смогут попробовать в пути кухню всех регионов легендарного маршрута. 20 субъектов, 20 рецептов. В меню войдут удмуртские перепечи, ярославский рыбник, посекунчики из Пермского края и другие вкусности. Гастрономическая карта будет обновляться раз в 3 месяца. Каждый сезон новая подборка из 5 блюд. Интерьер вагон-ресторана дополнили вкусными остановками, которые познакомят пассажиров с уникальными национальными блюдами. Теперь узнать страну в поезде «Россия» помогут не только пейзаж за окном, но и кулинарные традиции. В Екатеринбурге начала работу фотовыставка, посвященная году пассажира в РЖД. Экспозиция установлена на площади рядом с управлением Свердловской магистрали. На 8 стендах размещен фотонавигатор по самым востребованным и интересным маршрутам СВЖД, рассказ о популярных услугах на вокзалах и в поездах, карта клиентских сервисов. На снимках знаковые объекты инфраструктуры, исторические здания вокзалов, фотофакты и яркие события. Познакомиться с выставкой можно в любое время. Чем не повод побродить в красивом сквере возле управления дороги среди цветов и фонтанов? В эти выходные отмечается День железнодорожника. По традиции, в свой профессиональный праздник РЖД по всей стране организует благотворительные забеги, достигая цели. Центральной площадкой станет территория стадиона РЖД-арена в Москве. В Екатеринбурге музыкально-спортивный праздник состоится 1 августа на площадке Малой магистрали в парке Маяковского. Собранные на благотворительном забеге средства, стартовые взносы участников и пожертвования будут направлены на помощь детям с тяжелыми заболеваниями. Благодаря таким сборам в предыдущие годы уже удалось оплатить лечение и специальное оборудование для десятков ребят. На выбор бегунов 2 дистанции – 500 метров и особая – 1520 метров, символизирующая ширину железнодорожной колеи. Традиционно работники стальных магистралей выходят на старт семьями и целыми коллективами.
0: Магистральный подход. Программа подготовлена при участии службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.
3: «Рок-арсенал».
4: Держи.

0: Привет вам, дорогие екатеринбургские арсенальцы! Поздравляю вас с днем рождения родного города! Гуляйте, веселитесь, но безобразие не нарушайте! С праздником!
1: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
1: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
0: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
2: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
4: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
5: Категория 18+.

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: Привет вам, дорогие екатеринбургские арсенальцы! Поздравляю вас с днем рождения родного города! Гуляйте, веселитесь, но безобразие не нарушайте! С праздником!
1: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Дожди вернулись в Свердловскую область. Август начался со штормового предупреждения и сильных ливней с грозами. По данным Уралгидромета, за ночь с пятницы на субботу выпало от 45 до 85% месячной августовской нормы осадков. Сильные дожди с непродолжительными перерывами сохранятся в Свердловской области до воскресенья. 2 августа циклон двинется на Южный Урал, но в начале следующей недели циклон вернется на северо-восток, и дожди пойдут на юге Тюменской и на востоке Свердловской области. В день города в Екатеринбурге из-за дождей отменили несколько мероприятий. Так, на площади 5-го года отменен турнир по паддлу, перенесен на неопределенный срок. Кроме того, отменили общегородскую йогу в парке Маяковского. На 2 августа перенесли соревнования Кубок РМК «Экстрим». Изменения произошли и в программе джазового фестиваля «Послушайте». Не состоится маркет на ретро-аллее парка Маяковского и танцевальная программа у главного входа. Переносится танцевальный флеш-моб. Он состоится в 18:30 на лесной сцене, а после него там же мастер-классы по бачате. Об этом сообщили представители ЦПКО. Реконструкция цирка в Екатеринбурге завершена на 60%, сообщили в пресс-службе подрядчика. Он отремонтировал купол, установил подсветку, заменил кресла в зрительном зале. Сейчас идет ремонт служебных помещений для артистов и вольеров для животных. Напомню, работы начались в 2023 году, а сроки сдачи переносились уже дважды. Стоимость реконструкции составит почти 3 миллиарда рублей, сообщает РБК. США не будут передавать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не давал Украине согласия на это и вообще не передает технологии «Патриот». По его словам, такое оружие однажды может быть использовано и против самих США. Между тем, ранее на саммите НАТО в Анкаре Трамп говорил, что Киев сможет самостоятельно выпускать такое оружие. По словам экспертов, сразу было понятно, что никакой лицензии Киев не получит, на Украине просто нет условий для производства «Патриот». Трамп заявил о передаче лицензии просто, чтобы отбиться от украинских лоббистов, пояснил политолог Малек Дудаков, на которого ссылается БФМ. Составлен мировой рейтинг городов в зависимости от времени, которое тратится на дорогу до работы. В топ-3 самых быстрых вошли хорватские Риека и Сплит, а также австрийские Филах. Об этом пишут ведомости со ссылкой на исследование. Самым быстрым российским городом стал Нижний Новгород. Дольше всего добираются до работы в нигерийском Лагосе. Москва на 22-м месте, Санкт-Петербург на 25-м, Новосибирск на 76-м, Екатеринбург на 89-м, Калининград на 225-м. Доллар на выходные 79.46, евро 91.19.
2: Информация на правах рекламы.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ЭЗ Проспект Первый Южный. Проект декларации на сайте nash.dom.rf.

0: Rock Music.
1: Рок Арсенал. 104,5 FM.
2: Рок Арсенал.

0: Афиша.
1: Ярко и активно отдохнуть приглашает развлекательная площадка «Летос МТС» на Октябрьской площади у Екатеринбургского театра драмы. Вас ждут разнообразные игровые зоны от классических шахмат и баскетбольного кольца до панов футбола и гольфа. У каждого пространства своя программа, спортивные тренировки, соревнования, квизы, диджейские сеты и танцевальные вечеринки. Приходите классно провести время. Площадка работает до 2 августа. Подробное расписание на mts-leto.ru. 18+.
2: Hi there. My name is Ian Gillan from Deep Purple, and here is our song on Radio Rock.

0: Реклама. Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
1: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+.
2: Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала» ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом»

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: Привет вам, дорогие екатеринбургские арсенальцы! Поздравляю вас с днем рождения родного города! Гуляйте, веселитесь, но безобразие не нарушайте! С праздником!
1: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: Музыка мирового класса.
1: Rainbow. Bon Jovi. It's my life, it's now or never. Группа Трек.

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо.

0: Реклама.
1: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
2: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
1: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
4: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
5: Категория 18+.
6: Полчаса и без рекламы на Арсенале.

0: Первый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка, группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

0: Афиша.
1: Лето нужно проводить бодро и зажигательно. Для этого и придумана развлекательная площадка «Лето с МТС». На Октябрьской площади Екатеринбургского театра драмы вас ждут разнообразные зоны для игр. От классических шахмат и баскетбольного кольца до панов футбола и гольфа. И, конечно, насыщенная программа. Спортивные тренировки, соревнования, квизы, диджейские сеты и танцевальные вечеринки. Подробное расписание уточняйте на mts-leto.ru. Приходите, классно провести время. Площадка работает до 2 августа. 18+.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем как...

0: Привет вам, дорогие екатеринбургские арсенальцы! Поздравляю вас с днем рождения родного города! Гуляйте, веселитесь, но безобразие не нарушайте! С праздником!
1: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: персонал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый день. Премьер Таиланда извинился после убийства россиян в Паттайе, заверив, что подобное никогда больше не повторится. Власти примут все меры, чтобы гарантировать туристам безопасность, заверил Анутхин Ченверакун. Как напоминает РИА Новости, брат с сестрой из Тюмени Диана и Роман Назимовы, 22 и 17 лет, пропали в Паттайе в понедельник. Полиция начала поиски. В субботу полицейские извлекли тела россиян из могилы. Рядом с ними нашли трех убитых тайцев – мужчину, женщину и девочку. Силовики задержали по делу двоих граждан Таиланда – Понга и Тхонга. Они признались, что убили россиян ради завладения их мотоциклом. Байк преступники тоже закопали в землю. Его нашли недалеко от трассы, сообщает РИА. День города в Екатеринбурге начался сегодня с молебна у часовни Святой Екатерины. Молебен возглавил митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений. А завершится праздник большим галоконцертом в историческом сквере. Он начнется в половине девятого вечера и будет посвящен году уральского рока. Хедлайнерами стали Урфин Джуз, Настя Полева, Сергей Бабунец. В половине одиннадцатого состоится праздничный салют на акватории городского пруда. 1 августа стартовало очередное голосование на конкурсе «Достояние Среднего Урала». Об этом сообщила Общественная палата Свердловской области. В шорт-лист конкурса отобраны 15 претендентов. Отдать свой голос можно за 5 из них. В списке Артинская коса, Белоярская атомная станция, знаки границы Европа-Азия, Ирбитский музей изобразительных искусств, мемориал «Черный тюльпан» и другие. Интернет-голосование идет на госуслугах до 1 декабря. Суд в Екатеринбурге арестовал мужчину, который обвиняется в стрельбе по 11-летнему школьнику у бывшей гостиницы «Мадрид». Фигурант пробудет под стражей до 29 сентября. По версии следствия, вечером 28 июля в пустующем здании бывшей гостиницы на улице Машиностроителей мужчина около 4 раз выстрелил в подростка. Предположительно, стрелял из пневматического пистолета. Школьник получил ушибленные раны спины и уха, пишет «Комсомольская правда». Разработан микродрон «Охотник за комарами». Пока это стартап, но уже сейчас есть сотни желающих приобрести за $100 40-граммовый истребитель комаров. Во многих странах комары являются переносчиками тяжелых болезней, малярии, лихорадки западного Нила и других. Разработчик дрона Torniel Systems впервые разместил видео, на котором микродрон захватывает в полете свободно летящее насекомое. Другие компании разрабатывают для борьбы с комарами стационарные системы, работающие как миниатюрное ПВО на основе лазеров. Доллар на выходные 79.46, евро 91.19.
3: Информация на правах рекламы.
4: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
5: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
6: Застройщику ЭЗ Проспект Первый Южный. Проект декларации на сайте наш.дом.рф.

Рок Арсенал. Будет утром, поддерживай днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок Арсенал.

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала» ВКонтакте. Спасибо!

0: Афиша.
1: Ярко и активно отдохнуть приглашает развлекательная площадка «Летос МТС» на Октябрьской площади у Екатеринбургского театра драмы. Вас ждут разнообразные игровые зоны от классических шахмат и баскетбольного кольца до панов футбола и гольфа. У каждого пространства своя программа, спортивные тренировки, соревнования, квизы, диджейские сеты и танцевальные вечеринки. Приходите классно провести время. Площадка работает до 2 августа. Подробное расписание на МТС. Дефис лето.ру 18+.

реклама. Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер –

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: Привет вам, дорогие екатеринбургские арсенальцы! Поздравляю вас с днем рождения родного города! Гуляйте, веселитесь, но безобразие не нарушайте! С праздником!
1: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
1: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
2: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
1: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация. Специалиста.
3: Привет, человечество! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем что-нибудь энергичное.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Афиша.
1: Лето нужно проводить бодро и зажигательно. Для этого и придумана развлекательная площадка «Лето с МТС». На Октябрьской площади Екатеринбургского театра драмы вас ждут разнообразные зоны для игр. От классических шахмат и баскетбольного кольца до панов футбола и гольфа. И, конечно, насыщенная программа. Спортивные тренировки, соревнования, квизы, диджейские сеты и танцевальные вечеринки. Подробное расписание уточняйте на mts-leto.ru. Приходите, классно провести время. Площадка работает до 2 августа. 18+.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал.

0: Привет вам, дорогие екатеринбургские арсенальцы! Поздравляю вас с днем рождения родного города! Гуляйте, веселитесь, но безобразие не нарушайте! С праздником!
1: Сделано на Урале, звучит на Арсенале.

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. США в ближайшие недели попытаются возобновить переговоры между Россией и Украиной. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News. По словам госсекретаря, в Вашингтоне также понимают, что у обеих сторон конфликта есть весьма жесткие красные линии. Пока нам не удастся хотя бы немного сблизить эти позиции, добиться прогресса не получится, сказал глава Госдепа. Екатеринбург под дождем продолжает праздновать День города. Впереди еще много самых ярких мероприятий. Так, в 18:30 в историческом сквере состоится финал конкурса красоты «Мисс Екатеринбург». За корону борются 18 девушек. Главный приз для победительницы конкурса в этом году – поездка в Пекин на Китайскую международную неделю моды. В половине девятого вечера в историческом сквере начнется гала-концерт, посвященный году уральского рока. Хедлайнеры – Урфин Джуз, Настя Полева, Сергей Бабунец. В половине одиннадцатого вечера на акватории городского пруда прогремит праздничный салют. Напомню, весь общественный транспорт города и наземный, и метро сегодня работает до часу ночи. Серьезное ДТП произошло в субботу на Екатеринбургской кольцевой дороге. На участке в сторону Пермского тракта столкнулись два больших грузовика. Машины получили серьезные повреждения. По данным ГОРГАИ, из людей, к счастью, никто не пострадал. Дорожная полиция разбирается в обстоятельствах аварии. Самолет «Байкал» совершил контрольный полет в Екатеринбурге на аэродроме Уральского завода гражданской авиации. Самолет ЛМС-901 «Байкал» полностью российский, создан, чтобы заменить легендарный Ан-2, который летает уже 60 лет. «Байкал» специально адаптирован для посадки на грунтовые заснеженные полосы, для работы в тяжелых климатических условиях, способен принимать на борт 9 пассажиров или 1,5 тонны груза. Сертификация нового самолета назначена на следующий год, тогда же начнутся первые поставки покупателям, пишет Ян. Владельцы домашних животных живут в среднем на 6-10 лет дольше тех, кто не терпит дома собак, кошек и других четвероногих друзей. Как говорят ветеринары, домашние питомцы снижают стресс, повышают физическую активность и улучшают настроение. Главное условие, чтобы взаимодействие с ними было регулярным, говорят ветеринары. Доллар на выходные 79.46, евро 91.19.
0: Информация на правах рекламы.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте nashtochkom.rf.
0: Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Афиша.
1: Ярко и активно отдохнуть приглашает развлекательная площадка «Летос МТС» на Октябрьской площади у Екатеринбургского театра драмы. Вас ждут разнообразные игровые зоны от классических шахмат и баскетбольного кольца до пана футбола и гольфа. У каждого пространства своя программа, спортивные тренировки, соревнования, квизы, диджейские сеты и танцевальные вечеринки. Приходите классно провести время. Площадка работает до 2 августа. Подробное расписание на mts.defis.leto.ru 18+.

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора, Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

0: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
1: Новые релизы на рок-арсенале.
2: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: Привет вам, дорогие екатеринбургские арсенальцы! Поздравляю вас с днем рождения родного города! Гуляйте, веселитесь, но безобразие не нарушайте! С праздником!
1: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: Афиша.
1: Лето нужно проводить бодро и зажигательно. Для этого и придумана развлекательная площадка «Лето с МТС». На Октябрьской площади Екатеринбургского театра драмы вас ждут разнообразные зоны для игр. От классических шахмат и баскетбольного кольца до панов футбола и гольфа. И, конечно, насыщенная программа. Спортивные тренировки, соревнования, квизы, диджейские сеты и танцевальные вечеринки. Подробное расписание уточняйте на mts-leto.ru. Приходите классно провести время. Площадка работает до 2 августа. 18+.

вам, братцы-арсенальцы, проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Touch My

0: you were only waiting for this moment to arrive.
1: Привет вам, дорогие екатеринбургские арсенальцы! Поздравляю вас с днем рождения родного города! Гуляйте, веселитесь, но безобразие не нарушайте! С праздником!
2: Сделано на Урале, звучит на Арсенале.

вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте».

площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leta.ru. Категория 18+.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом»

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: Привет вам, дорогие екатеринбургские арсенальцы! Поздравляю вас с днем рождения родного города! Гуляйте, веселитесь, но безобразие не нарушайте! С праздником!
1: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон с песней «Мне тут били кое-что сказал».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: Привет вам, дорогие екатеринбургские арсенальцы! Поздравляю вас с днем рождения родного города! Гуляйте, веселитесь, но безобразие не нарушайте! С праздником!
1: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала» ВКонтакте. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: Привет вам, дорогие екатеринбургские арсенальцы! Поздравляю вас с днем рождения родного города! Гуляйте, веселитесь, но безобразие не нарушайте! С праздником!
1: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

Согласитесь, так приятно тихим зимним или летним вечером, когда все уже спят, надеть наушники и врубить металлик.

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Салют человечеству! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
1: На Рок-Арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: Привет вам, дорогие екатеринбургские арсенальцы! Поздравляю вас с днем рождения родного города! Гуляйте, веселитесь, но безобразие не нарушайте! С праздником!
1: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
2: «Rock and Talk».
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: «Rock and Talk».
0: Встречайте.
3: Всем рок-н-ролльный привет. Студия «Рок-Арсенал», Алексей Коршун. И сегодня мы продолжим наш сериал о сольном творчестве сэра Пола Маккартни. Беседуем мы, как всегда, с Иваном Чудиновских, екатеринбургским музыкантом, лидером группы «Янтра». И в прошлый раз мы прервали нашу беседу на обсуждении последнего студийного альбома группы «Wings», который вышел в 1979 году. Назывался он «Back to the Egg».

0: Есть очень интересная история, которую я нашел, когда подготавливался к программе. Молодой журналист Джереми Майлз захотел посмотреть на запись Уинкс в замке. Он разузнал, где находится замок, это не составило особого труда, но когда он прибыл туда, он не понимал, как попасть внутрь. И тут подъезжает автомобиль, из него выходит Дэнни Лейн, и наш журналист такой кидается на перерез. «Дэнни, привет, чувак, давно тебя не видел, как запись вашего альбома?» А представьте, что Дэнни видит этого человека первый раз в жизни. Он немного такой завис и говорит: «Да, хорошо». Разговорились, и вот уже через несколько минут они были в главном зале замка, где шла подготовка к записи. Но поговорить с Полом журналисту не удалось. Пол быстро смекнул, что тут у них посторонний. И журналисту сказали: «Ты не сможешь остаться, но раз пришел, помоги перетащить пианино». Потом он рассказывал: «Вот мой вклад в альбом – это перетаскивание пианино в главном зале замка». Ему сказали: «Спасибо, можешь идти», и он ушел. Вот такая история.
1: Основной вклад, да, в альбом. Ну да ладно, что мы послушаем сейчас?
0: Давайте послушаем песню «Getting Closer». Она была в разработке еще с 73-го аж года, и спустя только много лет, наконец, была дописана в 78-м, и только уже последним составом «Wings» ее удалось порепетировать и записать.
1: «Getting Closer», «Ближе к моему сердцу», можно так перевести, да, полное название этой песни. На «Рок-Арсенале» в программе «Rock and Talk», группа «Wings».

0: Getting Closer, так назывался прозвучавший трек группы Wings и Пола Маккартни. Сегодня мы говорим о сольном творчестве Пола Маккартни.
1: Rock and Talk на Rock Арсенале.
2: Еще отличительная особенность альбома Back to the Egg то, что на множество песен с него, чуть ли не на половину альбома, были сняты видеоклипы. Причем все они довольно простые, большую часть времени в кадре просто поющие музыканты, там нет ни сюжета, ни бюджета. Снимали альбом тоже в замке Лимн, но через год, когда уже альбом был готов и вышел. И есть замечательный клип на песню Дэнни Лейна, единственную, кстати, песню Дэнни Лейна в этом альбоме, Again and Again and Again.
0: Ну, кстати, странно, вот на London Town там аж 5 песен с его участием было написано.
2: Ну, там главный вокал он пел, по-моему, в двух песнях. Причем Джимми и Джон не дали спеть вообще ничего. Вот, видимо, они обиделись и ушли.
0: Конечно.
2: Вот, песня Again and Again and Again, это изначально две песни Дэнни Лейна, которые Маккартни по своему любимому методу склеил в одну. Он сказал, они же похожи.
0: Ну, да.
2: Давайте их объединим. И там одна песня как куплет, а другая как припев.
0: Лишил бедного Дэнни роялти. Вместо двух песен одну роялти получал Дэнни, но это шутка. Итак, Again and Again and Again, группа Wings на Rock Арсенале в программе Rock and Talk поет Дэнни Лейн.

0: Again and again and again. Снова-снова и снова. Так называлась прозвучавшая песня, которая вошла в альбом Back to the Egg. Обратно к яйцу. Группы Wings. Сегодня мы говорим о сольном творчестве лидера этой группы, сэра Пола Маккартни.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Кстати, по поводу композиции авторства других участников Wings. Однажды Пол спросил гитариста Лоуренса Джубера: «А ты ведь вроде тоже сочиняешь, у тебя есть какие-нибудь идеи?» Тот сказал: «Да, у меня есть инструментал». И так в записи остался инструментал, он называется «Maisy». Он не вошел в альбом Wings, и позже, через пару лет, Джубер использовал эту запись для своего сольного гитарного альбома. Что примечательно, Дэнни Лейн в этом инструментале играет на губной гармонике, что не так часто встречается в записи. К слову, Maisy — это женское имя, и оно означает «жемчужина».
0: Ну что ж, послушаем эту самую жемчужину, которая не вошла в альбом «Back to the Egg». Maisy на рок-арсенале в программе «Rock and Talk» группа «Wings».

0: Мэйзи, так называлась прозвучавшая композиция, инструментал, сочиненный гитаристом группы Wings, Лоуренсом Джубером. Сегодня мы говорим о творчестве группы Wings, которую, как известно, создал и возглавил Пол Маккартни. Собственно, о сольном творчестве этого музыканта мы и говорим с моим гостем Иваном Чудиновских.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: Ну вот Back to the Egg настолько любимый мой альбом, что тут можно просто все песни подряд ставить, и про каждую будет что рассказать.
0: Ну это да, хороший в этом смысле альбом тут.
2: Кстати, следующая песня, которую мы хотим поставить, Old Siam, Sir, эта песня родилась из импровизации, причем основной мотив на клавишах был придуман Линдой. По крайней мере, так как раз Джубер говорит. Он впоследствии очень много любил давать интервью про его период, когда он был с Wings. И с его же слов много вклада в песню внес барабанщик Стив Холли. Но поскольку основную мелодию вокала и слова придумал Пол, то в авторах песни указан только он. Вот так.
0: Да, ну давайте послушаем эту песню «Old Siam, Sir». Старый Сиам, сэр. На рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: «Old I Am Sir». Так назывался прозвучавший трек, который вошел в альбом «Back to the Air» группы «Wings». Сегодня мы говорим о сольном творчестве Пола Маккартни с моим гостем Иваном Чудиновских.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Следующий трек, он завершает первую сторону «Back to the Egg», называется «Arrow Through Me» — «Стрела сквозь меня». Очень интересно с точки зрения аранжировки трек. Опять же, очень нетипичный для Wings. Здесь есть барабаны, саксофоны и много клавиш. А гитар нет вообще. Это подчеркивается видеоклипом, где все участники Wings, кроме барабанщика, играют на клавишах. Ну, правда, здесь еще есть живые саксофоны, собственно, духовая секция Wings. И когда записывались саксофоны на Abbey Road, уже не в замке Лим, а на Abbey Road, и в студию заглянул Пол Саймон, тот самый, который Саймон и Гарфанкел, и сказал: «Пол, как классно бас-гитара звучит!» А Пол говорит: «Это не бас-гитара, это клавиши по басам».
0: Появились все хорошие синтезаторы тогда. Это как раз основа всей новой волны, это синтезаторы, конечно.
3: Да, и это очень скоро мы услышим на следующем альбоме.
0: Да. Ну что, послушаем «Arrow Through Me», то есть «Стрела Мура пронзила меня насквозь». Вообще, это подражание какое-то такое немножко Стиви Вандеру даже, как мне кажется, но это опять же другая.
3: Стиви Вандер же был клавишник.
0: Да. На рок-арсенале в программе «Rock and Talk» группа «Wings».

0: Arrow Through Me, так назывался прозвучавший трек, который вошел в альбом Back to the Egg группы Wings.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Если бы не было композиции, про которую мы сейчас будем говорить, наверное, альбом не оставил бы такого глубокого следа в истории рок-музыки, потому что это какая-то грандиоз.

0: свидетельствует история, что...
1: И он даже вроде как был приглашен, но...
0: Да, но на следующий день...
1: Но не срослось.
0: На следующий день он оставил этот бренный мир, ушел в мир иной. Ну, такая история, да. Ну, и много других музыкантов, которые менее, может быть, известны для наших слушателей, но, тем не менее, тот же Рэй Купер, это великолепный перкуссионист.
1: Перкуссионист группы Элтона Джона.
0: Да. Ну, и много-много других. Итак, что, будем слушать эту композицию?
1: Да. Она, кстати говоря, получила Грэмми за лучший рок-инструментал.
0: Так она не могла не получить Грэмми, даже было бы
1: странно. Когда столько людей известных.
0: Да. Итак, тема рок-оркестра, рок-оркестра, theme на рок-арсенале в программе Rock and Talk, группа Wings.

0: Рок-оркестра Theme, так называлась прозвучавшая композиция, тема рок-оркестра. На самом деле, конечно, в этой композиции записано множество музыкантов, но тем не менее позиционируется эта композиция как композиция группы Wings все-таки. Ну, то есть на какое-то время были приглашены вот эти знаменитейшие рок-музыканты в группу Wings, и, соответственно, эта композиция принадлежит группе Wings.
1: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: Rock and Talk на рок-арсенале.
1: Встречайте.
0: Мы продолжаем нашу беседу о сольном творчестве Пола Маккартни с моим гостем, екатеринбургским музыкантом Иваном Чудиновских.
3: Ну вот мы говорили, что последний трек, он обычно на альбоме очень такой нетипичный. И на альбоме «Back to the Egg» это очень красивая песня, немножечко левая по отношению к рок-альбому, как считал сам Маккартни. Но, тем не менее, это очень красивая песня «Baby's Request».
0: Но она немножко походит на песни 40-х годов, таких ласковые песни в стиле Синатры, кстати.
3: Да, или в стиле группы Mills Brothers, собственно, они явились вдохновением для этой песни. На отдыхе на юге Франции Пол повстречал Mills Brothers, это джазовый вокальный квартет, исполнявший на 4 голоса песни под аккомпанемент укулеле или гитары. На тот момент их было трое, они уже были в возрасте, всем было около 70 лет. И Пол говорил: «Я не думал, что они вообще живы, а тут попал на их концерт в кабаре. И после концерта пошел за кулисы поблагодарить. А они спросили: может, напишешь нам песню?» На следующий день я написал песню. А после возвращения в Лондон Wings записали свою версию как демку и послали ее Mills Brothers, но

0: их версии так и не произошло. По слухам, из-за того, что их менеджер считал, что Пол должен заплатить им денег. А вот версия Wings прямо в этой записи попала в итоге последним треком на альбом Back to the Egg. И в этой песне снова звучит контрабас Билла Блэка. Тот самый контрабас, который звучал на записях Элвиса Пресли. И тот самый, который Линда подарила несколько лет назад Полу на день рождения. Он уже однажды прозвучал в Cook of the House. И вот здесь он прозвучал второй раз.
1: Ну да, это, в общем-то, такой винтажный, получается, инструмент, который привносит вот это ощущение ретро-музыки. Baby's Request по заказу, по просьбе моей baby. На Rock Arsenal в программе Rock and Talk группа Wings.

0: Baby's Request, так называлась прозвучавшая песня, которая завершает альбом Back to the Egg. Сегодня мы обсуждали этот альбом группы Wings с моим гостем Иваном Чудиновских. Вообще-то наш разговор посвящен вообще сольному творчеству сэра Пола Маккартни, который, как известно, был лидером группы Wings.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
0: Но Маккартни не был бы Маккартни, если бы он писал и не записывал гораздо больше материала, который затем входит в альбомы, составляет основной материал. То есть материала-то у него много, который не выпущен. Я вот до сих пор не понимаю, он выпускает все время какие-то сборники, одни и те же, как мы уже об этом сказали. А вот эти старые свои песни, которые были записаны давным-давно, почему-то так лежат на полке. Что он ждет, я не понимаю. И вот для альбома Back to the Egg также были записаны несколько, видимо, песен, и одна из них вошла в альбом Cold Cuts.
2: Да, в неизданный альбом Cold Cuts эта песня тоже предназначалась. Причем сразу после того, как она не попала в Back to the Egg, она сразу же попала во все варианты альбома Cold Cuts. Тоже очень интересная песня. Возможно, она была бы более уместна на этом альбоме, чем некоторые песни, которые все-таки вошли. И давайте ее послушаем.
0: Ну да, такая песня Cage, клетка, что-то такое.
2: Да, клетка.
0: Группа Wings на рок-арсенале в программе Rock and Talk.

0: «Кейдж, клетка», так назывался этот трек, который был записан во время сессии альбома «Back to the Egg» группы Wings, но не вошел в этот альбом, попал на неизданный альбом «Cold Cuts». Сегодня мы говорим о сольном творчестве Пола Маккартни, лидера группы Wings.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Первоначально эта песня «Cage», она предназначалась, чтобы быть первой на альбоме, но в итоге сделали выбор в пользу «Getting Closer». Это можно, это можно туда,
0: да,
3: вписать.
0: Считать вступление в этот ресепшн и так далее. Да, первая песня «Getting Closer». Ну что, дальше у нас происходит... А, нет, еще до этих событий там же было Рождество.
3: Да, Wonderful Christmas 70, Time сейчас будет.
0: 79-го года, и впервые Маккартни, будучи в составе группы Wings, записал все-таки сольный сингл, сольный проект это был, да?
3: Ну, да, это был... сольный проект, он впервые за долгое время, впервые, можно сказать, за 9, получается, лет, решил позаписывать все в одиночку в стиле «Сумасшедший профессор». И летом 79-го Пол в одиночку на своей ферме в Шотландии записывает материал, который позже, через год, будет издан как альбом «Маккартни 2». Но до поры до времени этот альбом не рассматривается для релиза, не доделывается. И снова возобновляется работа с Wings, которые в конце 79-го года едут в тур по Британии в поддержку альбома «Back to the Egg». И первая песня, выпущенная с сессии альбома «Маккартни 2», она называется «Wonderful Christmas Time». Она тоже уже игралась на концертах. Она тоже уже игралась на концертах Wings. Как... И Пол представлял ее, это наша новая песня, говорил он, несмотря на то, что он записал ее в одиночку. По словам Пола, он ее записывал в самый жаркий июльский день. И сингл-то впервые подписан как Пол Маккартни.
0: Ну, тебе говорю, что это сольный сингл.
3: Да, но песня игралась на концертах Wings, и даже в клипе появляются все участники Wings.
0: Ну, некие парадоксы присутствуют, как всегда. Но, тем не менее, что будем слушать эту песню, да, Wonderful Christmas Time на рок-арсенале в программе Rock and Talk Пол Маккартни.

0: Это был Пол Маккартни, тогда еще не сэр. Песня называлась «Wonderful Christmas Time» – «Прекрасное время Рождества». На рок-арсенале мы сегодня говорим о сольном творчестве Пола Маккартни с моим гостем Иваном Чудиновских.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: А что касается этих концертов, кстати, 79-го года?
3: В 79-м году тогда ходят слухи, что через год, летом 80-го, Пол Маккартни выступит в Москве накануне открытия летних Олимпийских игр. А запустил эти слухи никто иной, как Элтон Джон, который съездил с концертами в Москву тогда и рассказал очень многим артистам, в том числе и Полу, как их все очень ждут в СССР и как они там популярны. Но, как мы знаем, всего этого не произошло.

0: да, за железным занавесом казалось вообще ничего не происходит. На самом деле была огромная масса людей, ну, достаточно юного возраста, в котором я принадлежал, которые были ярыми поклонниками группы Битлз, Пола Маккартни, Лед Зеппелин, Джона Леннона, группы Куин и так далее, и так далее, и так далее. Да, действительно, все ждали Элтон Джона. Это было вообще нечто, приезд Элтона Джона. Все ждали новых рок-звезд, которых мы могли только слушать на пластинках. Видео тогда, напомню, практически не было ни у кого. Да, но еще, кстати, мы забыли сказать, помнишь, в 79-м или 78-м году, когда были концерты в пользу народа Кампучии?
1: Это был самый конец 79-го, под Новый год.
0: Ах, вот как. То есть вот тогда вот этот рок-оркестр,
1: да,
0: собрался
1: тогда
0: вживую.
1: Его через год после записи.
0: Да, точно, точно. Кстати, что такое Кампучия? Что это за концерты? Дело в том, что в Кампучии происходил просто кошмар. Геноцид собственного народа под предводительством борца, так скажем, за идеи коммунистической революции Пол Пота. Почему-то он решил уничтожить цвет собственного народа, то есть, прежде всего, интеллигенцию. 1/3, по-моему, всего населения была уничтожена, причем мотыгами, это ужасно. В пользу беженцев из Кампучии тогда был собран концерт. Несколько концертов было, там группа Queen сыграла прекрасный концерт, и группа Wings, в том числе, вместе вот с этим рок-оркестром.
1: Причем концерт в пользу народа в Кампучии, он изначально запланирован не был? Потому что...
0: Кстати, история-то была какая интересная.
1: Он очень был внезапный.
0: Да. Вообще, ходили слухи, по-моему, еще с 78 года начиная, что антрепренер по фамилии Бернстайн, кстати, не путайте с композитором, немножко другой человек, который еще занимался концертами группы Битлз в 60-х годах, он вдруг придумал такую идею, что собрать Битлз снова для помощи вот этим беженцам. Причем, чтобы они дали всего 3 концерта в разных городах.
1: Причем где-то нестандартно, там, в Израиле, да. в Египте еще где-то.
0: Да, ну, в общем, чтобы как-то объединить народы мира под эгидой как раз вот этого мирного сосуществования, заработать на этом много-много денег и все их отдать вот бедным несчастным беженцам. Но тут получилась вот какая странная история. Газеты тоже раструбили, что все, Битлз собирается вновь, и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Курт Вальхайм написал письмо лично Полу Маккартни, ну, единственному, кто тогда особенно активно выступал с концертами, что действительно мы можем сейчас и на это рассчитывать, да, вот на такую мощную акцию. Маккартни сказал, ну, на меня-то вы можете рассчитывать, но за всех остальных я не могу подписаться. Вот так получился этот концерт в пользу народа Кампучии.
1: Так, я полагаю, здесь надо какой-то еще лайв поставить. По итогам этого концерта издали двойной альбом.
0: Кстати, да, на концертах для народа Кампучии сыграли и The Who, и Queen, Elvis Costello, группы Pretenders, Clash, Specials, да, ну и, конечно, группа Wings, естественно. И вот один из номеров группы Wings, который прозвучал тогда, мы, может быть, сейчас и послушаем.
1: А давайте Got to Get You Into My Life, да. Внезапно.
0: Да, ну и, кстати, Маккартни на этих концертах исполнил одну из своих, наверное, самых таких ударных песен, я бы так сказал, «Got to get into my life» из репертуара группы Beatles. Но прозвучала в этот раз она, конечно, в исполнении группы Wings. Итак, на рок-арсенале группа Wings с битловской песней «Got to get into my life».

0: Got to get to into my life, так назывался прозвучавший трек. Это живая запись концерта для народа Кампучи, который был организован при активном участии Пола Маккартни. Исполнила эту песню группа Wings, возглавляемая Полом Маккартни. Сегодня мы говорим о сольном творчестве Пола Маккартни с моим гостем Иваном Чудиновских.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: Еще один великий неизданный альбом Wings — это концертный альбом с концерта в городе Глазго, британский тур в конце 79 года. Этот тур и особенно этот концерт последний, они записывались для того, чтобы издать их как официальный альбом, но в итоге тоже до этого дела не дошло. Была издана только буквально там одна песня, и о ней мы скоро поговорим. Coming Up.
0: Которая... вот как. Но для того, чтобы картина была полна, давайте послушаем хотя бы вот опять же песню из битловского репертуара «The Fool on the Hill» в исполнении группы Wings.
2: Да, тогда Маккартни снова начал добавлять битловские песни в репертуар, причем те, которых раньше не было. Фактически публика впервые слышала эти песни вживую в авторском исполнении.
0: Да, потому что битлы, когда записывали эти песни, они уже тогда не выступали вживую.
2: А надо сказать, что Wings была же замечательная духовая секция, и в том числе там саксофонисты, они на флейтах умели играть, то есть они такие мультиинструменталисты были, в результате чего все было очень классно и красиво, и песни выбирались соответствующие.
0: Да, интересный альбом, интересная концертная запись. Итак, группа Wings на рок-арсенале в программе Rock and Talk, The Fool on the Hill. Продолжение следует.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Deep Purple. Come on, let's go, Depeche Mode. Don't say you want me. Don't say you need me. Король и шут.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

0: эмоции на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Юрай Хим. Кьюа.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора, Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Touch

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.